нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

Всемогущий, помилуй, сокрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, премилословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя.

священных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежат.

блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду

плодоносящих и добродеющих во святели всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.